Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: just make it feel like night.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.